0: Agora к нам. Зараз ося бастиска. Агай к нам. Зараз ося хастиска.
1: И чал, за чал.
0: Окей. Микальти.